Это снова я. Бег отлично помогает разгрузить мысли, стимулирует работу сердечной мышцы. Ты можешь пробежать самый длинный в мире марафон, но должен помнить одно: от себя ты не убежишь. И в конце дня в отражении будет стоять все тот же аферист. Да, прямо сейчас ты смотришь ему в глаза. Это примерно как в том анекдоте, когда сын говорит отцу: «Пап, у нас под кроватью пидор». Отец говорит: «Да не может быть», и заглядывает под кровать. Там он видит установленное сыном зеркало. Совпадение? Не, я не думаю. Все говорят: «Слушай, а чё так жестко?» Но это жизнь. Правда есть правда. Вот такой вот мир. Я в ахуе.